0: Седрик Жерве.
1: На живо.
0: 120 минути. Алфа Радио.
1: С Метрополис.
0: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис.

0: Седрик Жерве
1: на живо
0: 120 минути Алфа Радио
1: с Метрополис.
0: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис.

0: Седрик Жерве
1: на живо
0: 120 минути Алфа Радио
1: с Метрополис.
0: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.

0: Седрик Жерве.
1: На живо.
0: 120 минути. Алфа Радио.
1: С Метрополис.
0: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис.

0: Седрик Жерве.
1: На живо.
0: 120 минути. Алфа Радио.
1: С Метрополис.
0: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.

0: Cédric Gervais.
1: Club FG.
2: Очаквайте ексклузивен микс на DJ Саша. 1 юли, сряда, 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. 120 минути с Метрополис.